0: Радио Мегаполис.
1: Золотые хиты в Самаре на 103.6 FM.
2: Призрачно все в этом мире бушующее.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Мегаполис» 102.6 FM. В Самаре 7 часов 2 минуты, плюс 2 градуса за окном. Днем до плюс 10-12 и небольшой дождь. Новости на Радио «Мегаполис». Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. МРОТ в России к 2030 году вырастет до 35 тысяч рублей, заявил министр финансов Антон Силуанов. В 2027 минимальный размер оплаты труда увеличат до 28 935 рублей, а прожиточный минимум на 7% до 20 227 рублей. Пенсии в следующем году проиндексируют дважды, 1 февраля и 1 апреля. Обещано, что средний размер пенсии к концу 2027 года составит 29 900 рублей. Первое заседание нового созыва Губернской думы состоится в четверг, 8 октября. Депутатам предстоит избрать спикера и вице-спикеров, а также состав комитетов. На должность председателя была рекомендована Екатерина Кузьмичева. В Губернскую думу избрали 50 депутатов, партия власти получила 42 мандата. КПРФ по спискам смогла провести 5 человек, один депутат одержал победу в одномандатном округе. По одному представителю будет от ЛДПР и «Новых людей». В среду самарские спасатели проведут масштабную проверку систем оповещения АЧС. В 10:40 повсеместно включат электросирены и громкоговорители. Звуковые сигналы продлятся около 3 минут. Проверка плановая. Услышав звуковой сигнал, гражданам рекомендовано сохранить спокойствие и не паниковать. Тестирование оповещения проводится дважды в год, в октябре и марте, напоминают в МЧС. Теплая погода вернется в Самарскую область к концу рабочей недели. Воздух может прогреться до плюс 14-17 градусов в четверг и пятницу 8 и 9 октября, а в субботу до плюс 19. Осадков в эти дни не ожидается. Погода будет ясной. Сегодня днем местами небольшой дождь и до плюс 12. Завтра осадки усилятся. Хоккейная «Лада» проиграла шанхайским «Драконам» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Тольятти завершилась победой гостей со счетом 5-0. «Лада», которая в понедельник объявила об увольнении главного тренера Павла Зубова, потерпела 8-е поражение подряд и с 5 очками идет 10-й на Западе. В следующем матче тольяттинцы 10 октября в гостях встретятся с владивостокским «Адмиралом». Доллар на сегодня 84 рубля 93 копейки, евро 95 рублей и 33 копейки.
2: Спонсор прогноз погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ветер южный, юго-западный, слабые температуры днем, плюс 10-12 градусов. Сейчас в Самаре плюс 2.
4: Реклама. Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

0: 7.11. Самаре. Доброе утро. Мы начинаем новый день вместе с музыкой, которую мы любим на радио Мегаполис 103.6 FM. Вторник на календаре, 6 октября. Вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую. Холодно на улице, сейчас плюс 2 градуса, но днем будет потеплее, обещают до 10-12 и небольшой дождь. Гороскоп на сегодня минуты через 4 послушаем, а сейчас давайте посмотрим, что на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карты, они почти свободны, на 2 балла загружены. Скопление транспорта в пределах 5 минут наблюдаются на 22-го парсъезда, от стакады через железную дорогу до Заводского шоссе, на улице Победы от Металлистов до проспекта Кирова, а также на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой.
1: Радио Мегаполис. Самара. 103.6 FM.

0: На радио «Мегаполис» золотые хиты. В Самаре 7 часов 16 минут. Какие продукты замедляют старение мозга? Выясним на 103.6 FM через 5 минут примерно. А сейчас на радио «Мегаполис» Анна Романова и гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, день умеренного оптимизма. Вы сможете уточнить планы на ближайшее будущее и приступить к конкретным действиям. Тельцы, старайтесь соблюдать правила, особенно если они относятся к юридической сфере, могут быть проблемы. Близнецы, хороший день для переговоров, они принесут вам желаемую позицию или желаемый объем вознаграждения. Раки, день преодоления инерции, пассивный период закончится, у вас снова появятся силы и желания. Львы, день неожиданных событий и новостей, ваше внимание может полностью переключиться. Девы, отличный день для начала поездок и учебы. Будет удачным все, что связано с вашим личным развитием. Весы, вы можете попасть в ловушку ошибочных рассуждений и ложных выводов. Лучше получить второе мнение или с кем-нибудь посоветоваться. Скорпионы, позитивный день. В целом можно даже ничего не делать. Нужные события как будто произойдут сами собой. Стрельцы, возможен пессимизм или излишне ограниченный реализм. Планы могут показаться нереальными, а надежды несбыточными. Козероги, вряд ли вы сможете реально продвинуться в делах. Скорее всего, деятельность ограничится разговорами и обещаниями. Водолеи, можно ждать оживления в окружающей обстановке. Кто-то из близких может изменить планы или анонсирует приятные известия. Рыбы. Общая атмосфера будет вдохновляющей и активной. Возможно, вы решитесь на поездку или даже на смену жизненных ориентиров.
1: Радио «Мегаполис». Love.

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. В Самаре 7 часов 21 минута, за окном плюс 2 градуса. На 103.6 FM послушаем прямо сейчас кое-что интересное от Кати Григорьевой.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Диета под названием Mind. Это гибрид знаменитой средиземноморской диеты и рациона для гипертоников. Она способна замедлить структурное старение мозга в среднем на 2,5 года. Результаты масштабного исследования опубликованы в журнале «Неврологии, нейрохирургии и психиатрии». Многолетние МРТ-сканирования показали, что у людей, которые ее придерживались, серое вещество сохранялось на 20% лучше. А сильнее всего этот защитный эффект проявился у людей старшего возраста. Главными союзниками нашего разума авторы назвали ягоды и мясо птицы. А вот сладости и фастфуд оказались главными врагами. Не обошлось и без сюрпризов. Цельнозерновые продукты в этот раз ученых не впечатлили. Зато сыр, который раньше призывали ограничивать, неожиданно показал отличные защитные свойства для тканей мозга. Итак, диета Mind – это зеленые салаты, птица, ягоды, орехи, рыба, бобовые и оливковое масло. А вот ограничивает она маргарин и сливочное масло, красное мясо, выпечку со сладостями и фастфуд.
1: Радио Мегаполис. Музыкальный пульс Самары.

0: хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: На радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сегодня ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ветер южный, юго-западный, 2,7 метров в секунду. Температура днем до плюс 10-12. Сейчас в Самаре плюс 2.
1: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 8 часов 2 минуты, за окном плюс 2 градуса, днем до 10-12 и небольшой дождь. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. ЦБ переведет исламский банкинг в России из экспериментального на постоянный режим. Сейчас рассматриваются два варианта – сделать действующий закон бессрочным, либо закрепить самые востребованные сервисы в общем законодательстве. Второй вариант ЦБ считают перспективнее. Обсуждение формата завершат в ближайшее время, затем подготовят законопроект. Исламский банкинг исключает процентные сделки и финансирование ряда отраслей – от игорного бизнеса до производства алкоголя. Основные инструменты – рассрочка, лизинг и долевой финансирование. Главу Куйбышевского района

0: Самары Алексея Пугачева задержали за взятки врачам. Об этом сообщает «Коммерсант». По версии следствия, в 2025-м глава района передал врачам 59 тысяч за фиктивные больничные листы. Возбуждено уголовное дело. Обязанности главы района с 1 октября исполняет первый зам Владимир Чванов. Новокуйбышевский суд вернул государству санаторий «Автотранспортник» в Туапсе. Решение пока не вступило в силу. В 2024-м возбудили дело о мошенничестве при приватизации санатория. В Самаре переименуют две остановки общественного транспорта. Решение было принято на комиссии по присвоению наименований. Остановку улицы Некрасовская на Куйбышево переименуют в улицу Некрасовскую художественный музей. Остановки на Ракитовском шоссе присвоят название «Жилые комплексы Московский и Рассвет». Доллар по 100 рублей в 2026 году маловероятен. Об этом в интервью газете «РУ» заявил аналитик Сберинвестиций Антон Артамошкин. Базовый прогноз на конец года около 85 рублей. Рубль поддерживает экспорт, растут поставки сырой нефти, СПГ, угля и зерна. В ближайшие месяцы рубль способен укрепиться, если Ближний Восток не обвалит нефтяные цены. Тем, кому валюта нужна для будущих расходов, эксперт советует покупать ее постепенно. Наличные доллары и евро не приносят дохода, а фьючерсы и юаневые облигации дают 5-9% годовых. Сборная Франции на своем поле победила Бельгию в четвертом туре Лиги наций. Первыми забили гости на 35-й минуте. Затем Дезире Дуэ сравнял счет, Райан Шерки вывел Францию вперед, а Майкл Алисе в концовке оформил дубль. В турнирной таблице Франция первая с 10 очками, второй с 7 баллами идет Италия, Бельгия третья с 6. Турция замыкает группу без очков. Доллар на сегодня 84 рубля 93 копейки, евро 95 рублей и 33 копейки.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В течение дня в Самаре переменная облачность, ожидается небольшой дождь, ветер южный, юго-западный, слабые температуры днем до плюс 10-12. Сейчас в Самаре плюс 2.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. В Самаре 8:13. В вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам приятнейшего утра. Вторник на календаре 6 октября. За окном сейчас +2 градуса. Днем ожидается до +10-12 небольшой дождь. Действительно ли собаки все понимают, что им говорят хозяева? О результатах нового исследования на этот счет узнаем на 103.6 FM в ближайшие 10 минут. Сейчас посмотрим, какая обстановка на самарских дорогах. На 6 баллов они загружены, по данным Яндекс.Карт. Самые крупные пробки на Московском шоссе от Воронежской до Советской армии. На 22-го Парсъезда от Победы до Заводского шоссе. На Советской армии от Блюхера до Гагарина. На промышленность от Партизанской до Авроры. На Южном шоссе, улица Авроры и Южном мосту от поста ГИБДД до Заводского шоссе.
1: Радио «Мегаполис». Самара 103.6.

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре 8 часов 20 минут, за окном плюс 3 градуса, на 103.6 FM, с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Когда вы разговариваете с собакой, вам тоже кажется, что она смотрит на вас и все понимает. Нейробиологи из Будапешта утверждают, что это действительно так. Собаки вычленяют слова из сплошного потока, ориентируясь на согласные звуки. А именно согласные создают скелет любого слова. Чтобы доказать это, ученые надели датчики на людей и собак и включили им звуковую кашу без пауз. Выяснилось, что мозг собаки мгновенно ловит ритм речи, а ровно через 400 миллисекунд после начала слова приборы фиксируют электрический всплеск. Точно такой же, как у человека. Правда, разница между нами все же есть. Мы слышим каждый отдельный звук, а собаки воспринимают речь более крупно, слогами. Но главный вывод исследования поражает. Чтобы понимать человеческий язык, собакам нужно регулярно и подолгу слушать нашу речь. Чувствую, после этой новости сегодня у многих из нас будет еще более серьезный разговор с четвероногим другом.
4: Реклама. Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября уличная площадка ДК «Металлургов». Улица Металлургов, 75-0+.
5: Какую обещают погоду?
6: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
5: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
6: Бронируем на мастрюки.ру.
7: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября уличная площадка ДК «Металлургов». Улица Металлургов, 75-0+.
8: Телефон рекламной службы 207-21-27.
9: Радио

0: Если нравится музыка, радио Мегаполис. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: Радио Мегаполис. I see you

0: Музыка, которую мы любим на радио Мегаполис, сценария 8 часов 32 минуты, на улице плюс 3 градуса. О погоде на сегодня подробно поговорим через минуту примерно. Сначала краткий выпуск новостей на 103.6 FM.
1: Здравствуйте. Первое заседание нового созыва губернской думы состоится в четверг, 8 октября. Депутатам предстоит избрать спикера и вице-спикеров, а также состав комитетов. На должность председателя была рекомендована Екатерина Кузьмичева. Власти Самары выставили на аукцион подвал площадью 129 квадратных метров в историческом доме на углу Садовой и Льва Толстого. Начальная цена 7,5 миллионов рублей. Прием заявок открыт до 13 октября. Итоги подведут 19 числа. Шаг аукциона 373 тысячи рублей. В Шереметьево отборочно измеряют температуру пассажиров, прилетающих из Таиланда. Как сообщает издание «Осторожно новости», это связано с резким всплеском заболеваемости ковидом в королевстве. Женская сборная России по волейболу выступит на чемпионате мира 2027 года, сообщила пресс-служба Национальной федерации. Турнир пройдет в США и Канаде с 20 августа по 5 сентября.
0: Прогноз погоды на радио Мегаполис Самаре. В течение дня ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ветер южный, юго-западный, слабые температуры днем плюс 10-12. Сейчас в Самаре плюс 3 градуса.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис. You don't fool me.

0: 8.41 в Самаре на радио Мегаполис «Золотые хиты» вашей компании. Дмитрий Рожков. Приветствую. Желаю отличного утра вторника на календаря 6 октября. Родившись в этот день королеве озвучки Катя Григорьева расскажет примерно через 5 минут на 103.6 FM.
1: Реклама. Распродажа ковров на Карла Маркса 55.

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
1: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию о организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
2: У шамана три руки.
3: 23 октября. МТЛ.

8.59 в Самаре. Впереди на радио Мегаполис свежий выпуск новостей и прогноз погоды. А сейчас на 103.6 FM мы послушаем музыку, понятную без слов.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 9 часов 2 минуты, за окном плюс 3 градуса, днем плюс 10-12, небольшой дождь. Новости на радио «Мегаполис». Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В России хотят сделать бесплатное высшее образование для выпускников колледжей с детьми. С такой инициативой выступила председатель Совета матерей Татьяна Буцкая. По ее словам, выпускники среднего профобразования – перспективные кадры, а студенческие семьи нуждаются в особой поддержке. Поэтому, по мнению Буцкой, также можно гарантировать и дополнительные льготы при поступлении. Первое заседание нового созыва губернской думы состоится в четверг, 8 октября. Депутатам предстоит избрать спикера и вице-спикеров, а также состав комитетов. В губернскую думу избрали 50 депутатов, партия власти получила 42 мандата. КПРФ по спискам смогла привести 5 человек, один депутат одержал победу в одномандатном округе, по одному представителю будет от ЛДПР и новых людей. В среду самарские спасатели проведут масштабную проверку систем оповещения ОЧС. В 10:40 повсеместно включат электросирены и громкоговорители. Звуковые сигналы продлятся около 3 минут. Проверка плановая. Услышав звуковой сигнал, граждан

0: рекомендовано сохранять спокойствие, не паниковать. Тестирование оповещения проводится дважды в год в октябре и марте, напоминают в МЧС. В кормах для домашних животных 62 брендов нашли тяжелые металлы. Кадмий содержался в 96% образцов, мышьяк в 94%. В кормах с рыбой и морепродуктами уровень ртути оказался в 18 раз выше, чем в остальных. Об этом пишет Economist Times со ссылкой на исследование организации Clean Label Project. Среди упомянутых брендов – Royal Canin, Purina, Hills и Sheba. Издание отмечает, оснований срочно отказываться от конкретного продукта нет. Хоккеист Александр Овечкин объявил, что текущий сезон станет для него последним в Национальной хоккейной лиге, пишет ТАСС. Летом Овечкин заключил новый контракт с Washington Capitals сроком на один сезон. В НХЛ он выступает с 2005 года. За это время россиянин привел столичную команду к единственному в ее истории Кубку Стэнли. Это произошло в 2018. Доллар на сегодня 84 рубля 93 копейки, евро 95 рублей и 33 копейки.
1: Спонсор прогноз погоды на радио Мегаполис ООО МЛЦ, медицинский многопрофильный центр. В Самаре в течение дня ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ветер южный, юго-западный, слабая температура днем до плюс 10-12. Сейчас в Самаре плюс 3.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: 9.09, Самаре, радио Мегаполис, золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков, доброе утро вторника, на календаре 6 октября. За окном сейчас плюс 3 градуса. Начинается невероятный вопрос на радио Мегаполис. Спонсор игры АО «Синема Парк», кинотеатр «Синема Парк» в молле «Паркхаус» на третьем этаже. На кону 2 билета в кино. И вот невероятный вопрос. Внимание! Каждый восьмой считает, что овощи из магазина и с рынка для этого тоже подходят. Каждый восьмой считает, что овощи из магазина и с рынка для этого тоже подходят. О чем речь? 25-07-021. Звоните, предлагайте варианты. Удачи, невероятный вопрос на радио Мегаполис 103.6 FM. Расскажу быстро о дорожной обстановке в Самаре. По данным Яндекс.Карт, движение загружено на 6 баллов из 10. Самые крупные скопления транспорта на Южном шоссе, от Уральской до Заводского шоссе, на Московском шоссе, от проспекта Кирова до Советской Армии и от Николая Панова до 4-го проезда, еще на Старозагора, от проспекта Кирова до Нововокзальной.
1: Радио Мегаполис. Самара, 103.6 FM.
2: Поцелуями нежными ли, нижними ли, это будет нетрудно.

0: было нетрудно.
1: Радио «Мегаполис». Музыкальный пульс Самары.

0: 9.16, Самара, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего и где мы уже начали разгадывать невероятный вопрос. Каждый восьмой считает, что овощи из магазина и с рынка для этого тоже подходят. О чем речь? 25-07-021, номер для ваших вариантов. Давайте послушаем их. Доброе утро, слушаю вас.
1: Доброе утро, возможно, это для консервации?
0: Для домашних заготовок. Это правильный ответ на сегодняшний невероятный вопрос. Как же быстро вы его разгадали с первой же попытки. Да, действительно, каждый восьмой считает, что овощи из магазина и с рынка тоже подходят для консервации, для домашних заготовок. Большинство тех, кто делает заготовки, конечно, использует свой урожай. Как зовут вас?
1: Меня зовут Илья.
0: Илья, блестяще, молодец. Получаете, благодаря догадливости, 2 билета в кинотеатр «Синема Парк».
1: Замечательно. Я Илья с Кошлев парка отгадал невероятный вопрос.
0: Очередной невероятный вопрос на радио Мегаполис прозвучит завтра утром после 9. Тоже участвуйте, разгадывайте и побеждайте. Удачи вам! Сейчас на 103.6 FM Анна Романова о предсказаниях астрологов.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Доброе утро. Овенам, день умеренного оптимизма. Вы сможете уточнить планы на ближайшее будущее и приступить к конкретным действиям. Тельцы, старайтесь соблюдать правила, особенно если они относятся к юридической сфере, могут быть проблемы. Близнецы, хороший день для переговоров, они принесут вам желаемую позицию или желаемый объем вознаграждения. Раки, день преодоления инерции, пассивный период закончится, у вас снова появятся силы и желания. Львы, день неожиданных событий и новостей, ваше внимание может полностью переключиться. Девы, отличный день для начала поездок и учебы. Будет удачным все, что связано с вашим личным развитием. Весы, вы можете попасть в ловушку ошибочных рассуждений и ложных выводов. Лучше получить второе мнение или с кем-нибудь посоветоваться. Скорпионы, позитивный день. В целом можно даже ничего не делать. Нужные события как будто произойдут сами собой. Стрельцы, возможен пессимизм или излишне ограниченный реализм. Планы могут показаться нереальными, а надежды несбыточными. Козероги, вряд ли вы сможете реально продвинуться в делах. Скорее всего, деятельность ограничится разговорами и обещаниями. Водолеи, можно ждать оживления в окружающей обстановке. Кто-то из близких может изменить планы или анонсирует приятные известия. Рыбы. Общая атмосфера будет вдохновляющей и активной. Возможно, вы решитесь на поездку или даже на смену жизненных ориентиров.
5: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис.

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. В Самаре 9 часов 22 минуты. За окном плюс 5 градусов. На 103.6 FM Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Диета под названием Mind. Это гибрид знаменитой средиземноморской диеты и рациона для гипертоников. Она способна замедлить структурное старение мозга в среднем на 2,5 года. Результаты масштабного исследования опубликованы в журнале «Неврологии, нейрохирургии и психиатрии». Многолетние МРТ-сканирования показали, что у людей, которые ее придерживались, серое вещество сохранялось на 20% лучше. А сильнее всего этот защитный эффект проявился у людей старшего возраста. Главными союзниками нашего разума авторы назвали ягоды и мясо птицы. А вот сладости и фастфуд оказались главными врагами. Не обошлось и без сюрпризов. Цельнозерновые продукты в этот раз ученых не впечатлили, зато сыр, который раньше призывали ограничивать, неожиданно показал отличные защитные свойства для тканей мозга. Итак, диета Mind – это зеленые салаты, птица, ягоды, орехи, рыба, бобовые и оливковое масло. А вот ограничивает она маргарины, сливочное масло, красное мясо, выпечку со сладостями и фастфуд.
4: Реклама.
5: Все ковры переехали на Карла Маркса 55.
6: Какую обещают погоду?
7: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
6: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
7: Бронируем на mastryuki.ru.
8: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
9: Ну, рассказывай, где и как.
8: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
9: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
10: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
11: Шикарно выглядишь, новая диета?
12: Лучше. Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
11: Как успеваешь? А семья?
12: Так вместе ходим. Старший на плавание, младший в детскую комнату, муж в тренажерный зал, а я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья», Лесная, 33. Подробности по телефону 211-00-86.
13: Позвони!

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
1: Финансовую услугу предоставляется ООО «ПТБанк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Микрофон».

0: 9:33 в Самаре, радио «Мегаполис», музыка, которую мы любим. Сегодняшний невероятный вопрос на радио «Мегаполис» уже разгадан. Каждый восьмой считает, что овощи из магазина и с рынка для этого тоже подходят. А для чего, я спрашивал? Правильный ответ – для домашних заготовок. Сегодня с победой поздравляем Илью из Кошелев парка. Получает он 2 билета в кинотеатр «Синема парк» благодаря догадливости. И вы выигрываете в невероятном опросе на радио «Мегаполис» хорошие призы. По утрам в будни задаю его после 9. Удачи! Через минуту поговорим о погоде, а сейчас на 103.6 FM краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. ЦБ переведет исламский банкинг в России из экспериментального на постоянный режим. Рассматриваются 2 варианта. Сделать действующий закон бессрочным, либо закрепить популярные сервисы в общем законодательстве. Второй вариант в ЦБ считают перспективнее. Новокуйбышевский суд вернул государству санаторий «Автотранспортник» в Туапсе. Решение пока не вступило в силу. В 2024-м возбудили дело о мошенничестве при приватизации. Главу Куйбышевского района Самары Алексея Пугачева задержали за взятки врачам за фиктивные больничные. По версии следствия, в 2025-м он передал медикам 59 тысяч рублей. 8 октября в технопарке «Жигулевская долина» стартует программа «Превентивные технологии здоровья и активного долголетия». Гостей ждут презентации чекапов, дыхательной технологии, нейродиагностика и ЗОЖ-меню, а также экспресс-замеры и практики для долголетия. На Солнце произошла мощная вспышка класса М1.1, предпоследнего по мощности уровня. Она длилась около получаса. Вспышки могут сопровождаться выбросами плазмы, которые, достигая Земли, провоцируют магнитные бури.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре в течение дня ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ветер южный, юго-западный, слабые температуры днем, плюс 10-12 градусов. Сейчас в Самаре плюс 6.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
1: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября уличная площадка ДК «Металлургов». Улица Металлургов, 75, 0+.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Смотрим, что сейчас на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, загружено движение на 5 баллов из 10. Самая крупная пробка на Южном шоссе. От поста ГИБДД до промышленности можно потерять больше 20 минут. На промышленности затор минут на 10-12 от Партизанской до Авроры. Такая ситуация на Московском шоссе. От Гагарина до 4-го проезда на Старозагора от проспекта Кирова до Нововокзальной. Затруднение минут на 6-7 на Новосадовой от проспекта Кирова до Губанова.
2: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: Там, где музыка прежде всего, радио Мегаполис 103.6 FM, 9 часов 49 минут в Самаре. Встречаем Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Всемирная история.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: 6 октября 1960 года в Нью-Йорке состоялась премьера фильма «Спартак». Картина прославила молодого Стэнли Кубрика, взяла 4 «Оскара» и «Золотой глобус». Один из «Оскаров» получил Питер Устинов, сыгравший владельца школы гладиаторов, хитрого, жадного и комичного персонажа. Актер говорил о себе: «Я русский, рожденный в Англии, работающий в Голливуде и живущий в Швейцарии». В 80-е он написал книгу «Моя Россия», а снимая по ней сериал, посетил больше 30 городов исторической родины. Фильм был в форме разговоров с великими россиянами – Иваном Грозным, Екатериной Великой. Однажды Устинов вез на съемку в Ясную Поляну актера Льва Дурова в гриме Льва Толстого в роскошной черной чайке. Машина остановилась у магазина недалеко от поста ГАИ. Местный инспектор подбежал поприветствовать почетных пассажиров и онемел, когда из салона вышел Толстой с длинной белой бородой и спросил, есть ли чего поесть в Сельмаге голодному графу. Питер Устинов смеялся от души и написал рассказ «Лев Толстой и милиционер».
2: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис.
1: Если нравится музыка, радио Мегаполис.
2: Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Мегаполис.

Без 1:10 в Самаре на радио Мегаполис. Далее свежие новости, затем прогноз погоды. А сейчас мы послушаем с вами музыку, понятную без слов.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. В Самаре 10 часов 2 минуты. За окном плюс 5. Днем ожидается до плюс 10-12. Небольшой дождь. Радио «Мегаполис» новости. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Глава самарского Минстроя Александр Фомин в ближайшее время покинет пост. Накануне он прошел по кабинетам и попрощался с сотрудниками министерства, сообщает портал «Другой город». 30 сентября Фомина назначили заместителем губернатора. Возможно, уход связан с переходом на эту новую должность. Официального подтверждения от регионального правительства еще не было. Средняя зарплата в Самарской области в июле составила 85 900 рублей. Это на 8% больше, чем в июле 2025-го, сообщает Самара-Стат. В четырех сферах зарплата выше 100 000 рублей. Это добыча полезных ископаемых, IT, финансы и страхование и обрабатывающие производства. Меньше всех получают в образовании. В среднем 44,5 тысячи рублей. Теплая погода вернется в Самарскую область к концу рабочей недели. Воздух может прогреться до плюс 14-17 градусов в четверг и пятницу 8 и 9 октября. А в субботу до плюс 19. Осадков в эти дни не ожидается. Погода будет ясной. Сегодня днем небольшой дождь и до плюс 12. Завтра осадки усилятся. «Сумерки» впервые возглавили рейтинг российского проката по итогам месяца. За повторный показ фильм собрал 340 миллионов рублей. Первая часть саги обошла сентябрьские премьеры «Как Иван в сказку попал» и «Девятая планета». Почти половину зрителей составили люди от 18 до 24 лет. 38% почувствовали ностальгию, а 48% отметили, что «Сумерки» подняли настроение. Остальные четыре части киносаги выйдут поочередно в октябре, ноябре, декабре и феврале следующего года. Хоккейная «Лада» проиграла шанхайским «Драконам» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Тольятти завершилась победой гостей со счетом 5-0. «Лада», которая в понедельник объявила об увольнении главного тренера Павла Зубова, потерпела 8-е поражение подряд и с 5 очками идет 10-й на Западе. В следующем матче тольяттинцы 10 октября в гостях встретятся с владивостокским «Адмиралом». Доллар на сегодня 84 рубля 93 копейки, евро 95 рублей и 33 копейки.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В течение дня в Самаре переменная облачность, ожидается небольшой дождь, ветер южный, юго-западный, слабые температуры днем до плюс 10-12. Сейчас в Самаре плюс 5.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. Самаре 10 часов 11 минут. На 103.6 FM послушаем прямо сейчас автомобильные новости.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Вокруг выпуска «Лады Азимут» много новостей и разговоров. И вот еще одна интересная деталь. В новом кроссовере не осталось привычных ламп накаливания. Абсолютно все освещение, от фар головного света до подсветки в салоне, теперь светодиодное. Чем светодиоды лучше? Во-первых, они долго служат. Во-вторых, потребляют в разы меньше энергии, снижая нагрузку на генератор и аккумулятор. А их спектр гораздо ближе к естественному дневному свету, поэтому глаза водителя ночью устают гораздо меньше. Важный момент. Теперь в одном только блоке управления «Азимута» уживаются сразу 5 операционных систем. Чтобы все работало без сбоев, бортовую сеть экранировали с огромным запасом. Ее защита от электромагнитных помех в 3 раза строже международных стандартов. Для отечественного автопрома это принципиально новый уровень. Напомню, первым автомобилем полностью на светодиодах был Mercedes-Benz S-класса еще в 2013-м.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: Всегда хорошая музыка на радио «Мегаполис». Самаре 10 часов 20 минут. С вами Дмитрий Рожков. Доброе утро вторника. На календаре 6 октября. За окном сейчас плюс 5. До 10-12 обещают нам днем. И небольшой дождь. На 103.6 FM с нами сейчас Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Когда вы разговариваете с собакой, вам тоже кажется, что она смотрит на вас и все понимает. Нейробиологи из Будапешта утверждают, что это действительно так. Собаки вычленяют слова из сплошного потока, ориентируясь на согласные звуки. А именно согласные создают скелет любого слова. Чтобы доказать это, ученые надели датчики на людей и собак и включили им звуковую кашу без пауз. Выяснилось, что мозг собаки мгновенно ловит ритм речи, а ровно через 400 миллисекунд после начала слова приборы фиксируют электрический всплеск. Точно такой же, как у человека. Правда, разница между нами все же есть. Мы слышим каждый отдельный звук, а собаки воспринимают речь более крупно, слогами. Но главный вывод исследования поражает. Чтобы понимать человеческий язык, собакам нужно регулярно и подолгу слушать нашу речь. Чувствую, после этой новости сегодня у многих из нас будет еще более серьезный разговор с четвероногим другом.
4: Реклама.
5: Добрые.
4: Ищите хорошие окна?
6: Да!
4: Хотите выгодные цены?
6: Да!
4: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
7: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
8: Ульяновск зовет! В аквапарк улет! Спеши! На сайте билет покупай! Минус 30 при покупке онлайн! Горки, бассейны, сауны! Для семьи и друзей! Сэкономь минус 30% и в улет скорей! Улетно и выгодно отдыхай! Улет! Ульяновск! Приезжай!
9: Подробности aquaulet.ru.
10: ООО «Аквалент». ОГРН 124-730-00-42-25. Ульяновск. 0+.
11: «23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
12: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет».
13: Телефон рекламной службы 207-21-27.
14: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Мегаполис.

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре половина одиннадцатого. За окном сейчас плюс 6. Подробный прогноз погоды на вторник через минуту. Сначала коротко о свежих новостях на радио «Мегаполис».
1: Здравствуйте. Глава Самарского Минстроя покидает пост, сообщает портал «Другой город» со ссылкой на источник. По его данным, в понедельник Александр Фомин прошел по кабинетам и попрощался с сотрудниками министерства. Проверка системы гражданской обороны с включением сирен намечена на завтрашний день. Услышав электросирены и громкоговорители, спасатели рекомендуют не паниковать, сохранить спокойствие. Проверка плановая. Ночных заморозков на этой неделе самарские синоптики больше не обещают, а дневная температура будет постепенно расти. Во второй половине рабочей недели ожидается уже до плюс 17 градусов, в субботу воздух прогреется до плюс 19. С четверга осадки прекратятся. Главной сложностью при поиске работы треть россиян назвали нехватку подходящих вакансий. Это результаты опроса сервиса «Где-работа.ру». Низкую зарплату назвали 18% респондентов, неподходящий график – 16%. Большинство ищут работу недолго. Менее месяца – 38% респондентов, еще 30% – до 3 месяцев.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис» Самаре в течение дня ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ветер южный, юго-западный, слабые температуры днем плюс 10-12. Сейчас в Самаре плюс 6.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Реклама. Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь октябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в октябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 ноября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Шикарно выглядишь, новая диета? Лучше!
5: Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
4: Как успеваешь?
5: А семья?
4: Так вместе ходим.
5: Старший на плавание, младший в детскую комнату, муж в тренажерный зал,
4: а я на групповые программы.
5: В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья», Лесная, 33. Подробности по телефону 211 00 86.

Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна...

0: На радио «Мегаполис» музыка, которую мы любим. В Самаре 10 часов 48 минут. Сейчас Катя Григорьева присоединяется к нам на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 6 октября 1993 в Москве родилась королева озвучки Дарья Блохина. Актриса, телеведущая, блогер и педагог по голосу. Она прославилась в пандемию, когда в сети завирусились видеоролики с актерами дубляжа, которые имитируют работу автомобильного голосового помощника. Тогда же ролик Дарьи с пародией на рык Симбы из «Короля льва» очень быстро набрал сотни тысяч подписчиков. У Блохиной глубокий голос с широким вокальным диапазоном. Он позволяет ей озвучивать и маленьких детей, и пожилых людей, и животных, и предметы. Так ее голос звучит в сериале «Последний богатырь наследия», в комедии «Простоквашино» режиссера Сарика Андреасяна и других. Актриса входит в жюри разных музыкальных телепроектов, в том числе «Ярче звезд» на ТНТ. Ее муж – музыкант группы «Шапито», с которой Дарья спела кавер «Звенит январская вьюга» для фильма «Добрый доктор».

0: Реклама.
1: Добрые.
0: Ищите хорошие окна?
2: Да!
0: Хотите выгодные цены?
2: Да!
0: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
3: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
4: Фигура любит дисциплину, а мы любим, когда эта дисциплина еще и вкусная. Во всех супермаркетах «Миндаль» рубленый тунец «Акватория» 185 граммов, всего 79 рублей 99 копеек. Для легких салатов, сытных завтраков и перекусов без лишних сложностей. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
6: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 11 часов 2 минуты, за окном плюс 7, днем до плюс 10-12 и небольшой дождь. На Радио Мегаполис новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Главу Куйбышевского района Самары Александра Пугачева задержали за взятки врачам, передает Коммерсант. По версии следствия, в 2025-м глава района передал медикам 59 тысяч рублей за фиктивные больничные листы. Возбуждено уголовное дело. Обязанности главы района с 1 октября исполняет первый зам Владимир Чванов. Суд Новокуйбышевска вернул государству санаторий «Автотранспортник» в Туапсе. Решение пока не вступило в силу. В 2024-м возбудили дело о мошенничестве при приватизации этого санатория. ЦБ переведет исламский банкинг в России из экспериментального на постоянный режим. Сейчас рассматриваются два варианта. Сделать действующий закон бессрочным, либо закрепить самые востребованные сервисы в общем законодательстве. Второй вариант в ЦБ считают перспективнее. Обсуждение формата завершат в ближайшее время, затем подготовят законопроект. Исламский банкинг исключает процентные сделки и финансирование ряда отраслей, от игорного бизнеса до производства алкоголя. Основные инструменты – рассрочка, лизинг и долевое финансирование. Теплая погода вернется в Самарскую область к концу рабочей недели. Воздух может прогреться до плюс 14-17 градусов в четверг и пятницу, а в субботу до плюс 19. Осадков в эти дни не ожидается, погода будет ясной. Сегодня днем небольшой дождь и до плюс 12, завтра осадки усилятся. Сборная Франции на своем поле победила Бельгию в четвертом туре Лиги наций. Первыми забили гости на 35-й минуте. Затем Дезире Дуэ сравнял счет, Райан Шеркли вывел Францию вперед, а Майкл Алисе в концовке оформил дубль. Итог 4-1. В турнирной таблице Франция первая с 10 очками, второй идет Италия, третий – Бельгия. Турция замыкает группу без очков. Россияне пожаловались на нехватку подходящих вакансий. По данным сервиса «Где работа?», трудности с поиском испытывают большинство опрошенных. Главной проблемой они назвали нехватку вакансий. Каждый пятый считает основной проблемой низкие зарплаты, а остальные – неудобные условия или график работы. Только 20% граждан не столкнулись с серьезными трудностями. Доллар на сегодня 84 рубля 93 копейки, евро 95 рублей и 33 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре в течение дня ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ветер южный, юго-западный, слабые температуры днем до плюс 10-12. Сейчас в Самаре плюс 7.
2: Реклама. Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30. Сайт mldefiscentr.ru.
3: Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис».
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с «Радио Мегаполис».

0: Робби Уильямс, кавер-версии легендарного хита «Putting on the Ritz» на радио «Мегаполис». Отличная музыка для рабочего настроения. С вами Дмитрий Рожков. Желаю вам приятнейшего продолжения вторника на календаре 6 октября. На очереди три хита подряд. Среди них суперновинка «Дати», «Take Me There» и «Оскар» уже через минуту на радио «Мегаполис».
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: На сцене Самарского театра кукол «Иван Царевич и Серый Волк». Знакомая народная сказка в новой трактовке. Старые герои, новые образы, неожиданные повороты. Классика. Какой вы ее еще не видели?
6: 6+.
7: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио «Мегаполис».

Реклама. Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55. Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.

0: легче всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется ООО «ТПБанк». Акция действует до 31-2026 года. Информацию об организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

0: Лен Раймс на радио Мегаполис «Золотые хиты». В Самаре 11 часов 33 минуты. Продолжение часа на 103.6 FM. На протяжении 10 минут только музыка. Певица Леони на подходе с хитом «By a Side». А сейчас на радио Мегаполис. Новости коротко. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Минцифра запланировала серьезные вложения в отечественный искусственный интеллект. Ведомство намерено выделять до 10 миллиардов рублей в год. Из них 8 миллиардов направят на разработку проектов, еще 2 миллиарда на вычислительные мощности. Первое заседание нового созыва Самарской губернской думы состоится в четверг, 8 октября. Депутатам предстоит избрать спикера и вице-спикеров, а также состав комитетов. Проверка системы гражданской обороны с включением сирен намечена в Самарской области на завтра на 10:40 утра. Услышав электросирены и громкоговорители, спасатели рекомендуют не паниковать, сохранять спокойствие. Проверка плановая. Официально появилась российская компьютерная мышь. Продажи начнутся до конца года, цену пока не называют. Мышь проводная, корпус симметричный, подойдет и правшам, и левшам. Почти половина россиян скрывают свою реальную зарплату от родственников и друзей. Доходы занижают, чтобы не завидовали и не просили в долг. Женщины прибедняются в два раза чаще мужчин, передает ТАСС.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды. В Самаре в течение дня ожидается переменная облачность, небольшой дождь, ветер южный, юго-западный, слабые температуры днем, плюс 10-12 градусов. Сейчас в Самаре плюс 8.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: «Мегаполис». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Леди Гага на радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего. Впереди на 103.6 FM подборка хитов из золотой коллекции радио Мегаполис. Услышим Atomic Kitten, If You Come To Me, балладу группы Scorpions, White Dove и Blue System.
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
6: Ну, рассказывай, где и как.
5: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
6: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
7: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
8: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября уличная площадка ДК «Металлургов». Улица Металлургов, 75, 0+.
9: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 12 часов 1 минута, плюс 9 за окном. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. МРОТ в России к 2030 году вырастет до 35 тысяч рублей, заявил министр финансов Антон Силуанов. В 2027 минимальный размер оплаты труда увеличат до 28 935 рублей, а прожиточный минимум на 7% до 20 227 рублей. Пенсии в следующем году проиндексируют дважды, 1 февраля и 1 апреля. Обещано, что средний размер пенсии к концу 2027 года составит 29 900 рублей. Первое заседание нового созыва губернской думы состоится в четверг, 8 октября. Депутатам предстоит избрать спикера и вице-спикеров, а также состав комитетов. На должность председателя была рекомендована Екатерина Кузьмичева. В губернскую думу избрали 50 депутатов, партия власти получила 42 мандата. КПРФ по спискам смогла провести 5 человек, один депутат одержал победу в одномандатном округе. По одному представителю будет от ЛДПР и новых людей. В среду самарские спасатели проведут масштабную проверку систем оповещения АЧС. В 10:40 повсеместно включат электросирены и громкоговорители. Звуковые сигналы продлятся около 3 минут. Проверка плановая. Услышав звуковой сигнал, гражданам рекомендовано сохранить спокойствие, не паниковать. Тестирование оповещения проводится дважды в год, в октябре и марте, напоминают в МЧС. Доллар по 100 рублей в 2026 году маловероятен. Об этом в интервью газете «Ру» заявил аналитик Сберинвестиций Антон Артамушкин. Базовый прогноз на конец года около 85 рублей. Рубль поддерживает экспорт, растут поставки сырой нефти, СПГ, угля и зерна. В ближайшие месяцы рубль способен укрепиться, если Ближний Восток не обвалит нефтяные цены. Тем, кому валюта нужна для будущих расходов, эксперт советует покупать ее постепенно. Наличные доллары и евро не приносят дохода, а фьючерсы и юаневые облигации дают 5-9% годовых. Хоккейная «Лада» проиграла шанхайским «Драконам» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Тольятти завершилась победой гостей со счетом 5-0. «Лада», которая в понедельник объявила об увольнении главного тренера Павла Зубова, потерпела 8-е поражение подряд и с 5 очками идет 10-й на Западе. В следующем матче тольяттинцы 10 октября в гостях встретятся с владивостокским «Адмиралом». Доллар на сегодня 84 рубля 93 копейки, евро 95 рублей и 33 копейки.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 7 октября, в среду, в Самаре будет облачно с прояснениями. В утренние часы небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура сегодня ночью до плюс 8, завтра днем до плюс 13-15. Сейчас в Самаре плюс 9.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Лана Дель Рей на радио «Мегаполис». Музыка, которую мы любим, в вашей компании Дмитрий Рожков. Добрый день. Желаю вам удачного продолжения вторника на календаре 6 октября. История о том, как люди в древности начали делать одежду из шерсти, Анна Романова расскажет чуть больше, чем через 5 минут на 103.6 FM. А перед этим послушаем Вадима Усланова «Ты сделана из огня» на радио «Мегаполис».
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
2: Добрые.
3: Ищите хорошие окна?
4: Да!
3: Хотите выгодные цены?
4: Да!
3: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
5: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
6: Какую обещают погоду?
7: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
6: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
7: Бронируем на mastryuki.ru.
8: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
9: Сегодня можно не спрашивать, а что у нас вкусненького? Ответ уже есть. Во всех супермаркетах «Миндаль». Королевские креветки всего 499 рублей 99 копеек за килограмм. Осталось решить только одно. С чем их приготовить? «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
10: Позвони.

0: круче всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется ООО «ВТБ-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

0: Вадим Усланов на радио «Мегаполис». Золотые хиты. Впереди из музыки на 103.6 FM «Тувело». А сейчас на радио «Мегаполис» Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Первые археологические свидетельства использования шерстяной ткани относятся к 4 тысячелетию до нашей эры. То есть это было около 5-6 тысяч лет назад. Шерстяная одежда – одна из первых, которые научились делать люди. Сегодня шерсть. Дикие овцы и козы, жившие раньше, не имели мягкого подшерстка. Они были покрыты жесткими волосами, как современные олени. Древние люди собирали клочки шерсти диких животных во время их естественной весенней линьки и делали первые куски шерстяных тканей методом валяния. Одежду из овечьей шерсти, которую пряли, научились делать в Древнем Египте и Вавилоне. Но тонкие ткани тогда были доступны только очень богатым людям. Натуральная шерсть имеет сложную чешуйчатую структуру, которая мешает частицам грязи задерживаться на поверхности. Вещи из шерсти реже требуют стирки. Кроме того, шерстяные волокна почти не накапливают статическое электричество, так что на них не оседает пыль. Лидер по соотношению овец к людям – Монголия, где на каждого жителя приходится больше 4,5 овец. Больше всего дешевой шерсти производят в Китае, а дорогой – в Австралии. Главным потребителем дорогой шерсти остается Италия, в частности, регион Пьемонт. И в Италии же покупают больше всего готовых шерстяных изделий класса люкс. Шерсть мериноса когда-то ценилась на вес золота. До 18 века за вывоз этих овец из Испании за границу полагалась смертная казнь. Ковры и обивка кресел в самолетах делаются из специальной плотной шерсти. Дело в том, что шерсть не горит и, в отличие от синтетики, не выделяет токсичных капель при нагревании. Качественный войлок или фетр из овечьей шерсти – единственный материал в мире, который обладает идеальной упругостью и износостойкостью при миллионах ударов молоточками по струнам фортепиано. Шерсть используется при производстве всех пианино и роялей. Почему в Средней Азии носят шерстяные халаты в жару? Потому что шерсть имеет низкую теплопроводность. Она блокирует внешнее тепло и создает воздушную подушку, то есть работает как термос, удерживая температуру тела на отметке 36,6. Туареги в Африке тоже носят плотные шерстяные накидки. И что на первом месте? В отличие от коров или лошадей, овцы редко ассоциируются с огромными деньгами. Однако в 2020 году в Шотландии элитный баран породы текселя по кличке Double Diamond, то есть двойной бриллиант, был продан на аукционе за 490 тысяч долларов. Из-за его идеальной генетики и исключительного качества будущей шерсти у его потомства.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Группа «Моральный кодекс» на радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего, в Самаре половина первого, продолжение часа на 103.6 FM, примерно 10 минут музыки без перерывов, послушаем скоро роскошнейший хит Яны Спиро «Die on this Hill», а сейчас на радио «Мегаполис» краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. В Самаре задержали главу Октябрьского района Сергея Радько. Об этом в соцсетях сообщил депутат Гордумы Дмитрий Асеев. Днем ранее стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении главы Куйбышевского района Александра Пугачева. Узнавать о начале подачи тепла жителям Самарской области рекомендуют в домовых чатах, передает сети Трафик. Так, в Самаре отопительный сезон стартовал накануне, в Сызрани он начнется завтра, а в Тольятти постановление было подписано мэром еще 25 сентября. На Солнце произошла мощная вспышка класса М1.1, предпоследнего по мощности уровня. Она длилась около 30 минут. Вспышки могут сопровождаться выбросами плазмы, которые, достигая Земли, провоцируют магнитные бури. Мира Андреева, благодаря успешному выступлению на турнире в Пекине, обеспечила себе участие в итоговом турнире WTA. В чемпионской гонке российская теннисистка поднялась на третье место. Ранее на итоговый турнир квалифицировались представительницы Казахстана Елена Рыбакина и белоруска Арина Соболенко.
0: На радио «Мегаполис» о погоде на завтра, в среду, 7 октября, в Самаре будет облачно с прояснениями. Утром возможен небольшой дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 8, завтра днем плюс 13-15. Сейчас в Самаре плюс 9.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис.
1: Если нравится музыка, радио Мегаполис.
2: Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Мегаполис.

0: девочки смеются.
1: Чичерина на радио Мегаполис. Меньше слов, больше музыки. Дальше на 103.6 FM. Тройка песен, проверенных временем из золотой коллекции радио Мегаполис. Мы услышим Джерри Халливелл, Колин, Summer Sun от группы Texas и Electric Light Orchestra.
2: Радио Мегаполис. 103.6 FM. Реклама. Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
3: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь октябрь. Супер-распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в октябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 ноября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
4: Улет!

0: Подробности aqualed.ru.
1: Приезжай.

0: легче всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ОТП-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию о организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Шикарно выглядишь. Новая диета? Лучше. Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
4: Как успеваешь?
3: А семья? Так вместе ходим. Старший на плавание, младший в детскую комнату, муж в тренажерный зал, а я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья». Лесная, 33. Подробности по телефону 211-00-86.
5: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября. Уличная площадка ДК «Металлургов». Улица «Металлургов», 75-0+.
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 42 мандата. КПРФ по спискам смогла привести 5 человек. Один депутат одержал победу в одномандатном округе. По одному представителю будет от ЛДПР и новых людей. В кормах для домашних животных 62 брендов нашли тяжелые металлы. Кадмий содержался в 96% образцов, мышьяк в 94%. В кормах с рыбой и морепродуктами уровень ртути оказался в 18 раз выше, чем в остальных. Об этом пишет Economist Times со ссылкой на исследование организации Clean Label Project. Среди упомянутых брендов – Royal Canin, Purina, Hills и Sheba. Издание отмечает, оснований срочно отказываться от конкретного продукта нет. Средняя зарплата в Самарской области в июле составила 85 900 рублей. Это на 8% больше, чем в июле 2025-го, сообщает Самарастат. В четырех сферах зарплата выше 100 000 рублей. Это добыча полезных ископаемых, IT, финансы и страхование и обрабатывающие производства. Меньше всех получают в образовании. В среднем 44 500 рублей. Теплая погода вернется в Самарскую область к концу рабочей недели. Воздух может прогреться до плюс 14-17 градусов в четверг и пятницу 8 и 9 октября. А в субботу до плюс 19. Осадков в эти дни не ожидается. Погода будет ясной. Сегодня днем небольшой дождь и до плюс 12. Завтра осадки усилятся. Доллар на сегодня 84 рубля 93 копейки. Евро 95 рублей и 33 копейки.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. 7 октября в среду в Самаре будет облачно, с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. До плюс 8 ближайшей ночью, завтра днем плюс 13-15. Сейчас в Самаре плюс 10 градусов.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentre.ru.
4: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
5: Пять лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
6: На радио «Мегаполис» 5 песен о любви.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
6: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября уличная площадка ДК «Металлургов». Улица Металлургов, 75-0+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио «Мегаполис».

0: Радио и мегаполис о погоде. В Самаре сейчас плюс 10 градусов. В среду, 7 октября, ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 8. Завтра днем в Самаре плюс 13-15 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Все ковры переехали на Карла Маркса 55.
1: Позвольте.

0: тысячи всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ОТП-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах и проведения, количество призов, сроках, низкие порядки получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. В среду, 7 октября, в Самаре будет облачно с прояснениями. Преимущественно день пройдет без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Предстоящей ночью до 8 градусов тепла. Завтра днем плюс 13-15. Сейчас в Самаре плюс 10.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
6: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября уличная площадка ДК «Металлургов». Улица Металлургов, 75-0+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 10 градусов. В среду, 7 октября, ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 8. Завтра днем в Самаре плюс 13-15 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.

0: тысячи всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется АО ВТБ Банк. Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию о организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Ушама на три руки.
4: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
5: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-0406. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-0406.
1: Финансовую услугу предоставляется АО «ОТП-банк». Акция действует до 31.09.2026 года. Информация о организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, низкий порядок их получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
0: Инструментальная музыка на радио Мегаполис.

0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. В среду, 7 октября, в Самаре будет облачно с прояснениями. Преимущественно день пройдет без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Предстоящей ночью до 8 градусов тепла. Завтра днем плюс 13-15. Сейчас в Самаре плюс 10.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
6: Ну, рассказывай, где и как.
5: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
6: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
7: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 10 градусов. В среду, 7 октября, ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 8. Завтра днем в Самаре плюс 13-15 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковров на Карла Маркса 55.

0: легче всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ОТП-банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информация об организации акции, правила и проведения, количество призов, срок, месяц и порядок получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября уличная площадка ДК «Металлургов». Улица Металлургов, 75, 0+.
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: любовь.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
2: Какую обещают погоду?
3: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
2: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
3: Бронируем на Мастрюки.ру.

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
1: Финансовую услугу предоставляется АО «ОТП-банк». Акция действует до 31.09.2026 года. Информацию о организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, низкие порядки получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
2: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября уличная площадка ДК «Металлургов». Улица Металлургов, 75, 0+.
3: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
4: Ну, рассказывай, где и как.
3: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
4: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
5: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
6: Ульяновск зовет! В аквапарк улет! Спеши! На сайте билет покупай! Минус 30 при покупке онлайн. Горки, бассейны, сауны для семьи и друзей. Сэкономь минус 30% и в улет скорей! Улетно и выгодно отдыхай! Улет! Ульяновск! Приезжай! Подробности aquaulet.ru.
7: ООО «Акваленд». УГРН 124-730-00-42-25. Ульяновск. 0+.
8: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Распродажа ковров на Карла Маркса 55.

0: тысячи всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь октябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в октябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 ноября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Во всех супермаркетах «Миндаль». Пломбир за 39 рублей 99 копеек? Тут даже думать нечего. Да, тот самый классический пломбир в брикете от «Сампо». Тот случай, когда вкус детства еще и приятно стоит. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
0: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: на радио «Мегаполис» о погоде, спонсор прогноза ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 7 октября, в Самаре ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой, местами умеренный дождь, ветер юго-западный с порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на среду составит от 4 до плюс 9 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 12 до 17 градусов тепла.
1: Реклама.
2: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Мегаполис».

0: место.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Все ковры переехали на Карла Маркса 55.
1: Какую обещает погоду?
2: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
1: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
2: Бронируем на Мастрюки.ру.

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
1: Финансовая услуга предоставляется АО ВТБ Банк. Акция действует до 31 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
4: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Мегаполис».

0: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 7 октября, в Самаре ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный дождь, ветер юго-западный с порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на среду составит от 4 до плюс 9 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 12 до 17 градусов тепла.
1: Самара, 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. С 7 по 17 октября уличная площадка ДК «Металлургов». Улица Металлургов, 75, 0+.
6: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Шикарно выглядишь, новая диета?
6: Лучше. Абонемент в фитнес-клуб «Ладья».
7: Как успеваешь? А семья?
6: Так вместе ходим. Старший на плавание, младший в детскую комнату, муж в тренажерный зал, а я на групповые программы. В «Ладье» всем нравится. Фитнес-клуб «Ладья», Лесная, 33. Подробности по телефону 211-00-86.
8: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Японский тяжелый люкс выходит на тропу войны. Toyota решила превратить свой самый роскошный бренд Century в глобальную марку и составить конкуренцию европейской элите – Rolls-Royce, Bentley и Maybach. А ведь Century для японцев, можно сказать, святыня. С 60-х годов на этих машинах передвигаются члены императорской семьи, премьер-министры и главы крупнейших корпораций. Долгое время это был закрытый бренд, который выпускал только консервативные представительские седаны. Но времена меняются. Сначала японцы выпустили роскошный внедорожник, а теперь на подходе еще и купе. Чем Century отличается от конкурентов? В интерьере используется шерсть высочайшей отделки. На некоторых моделях устанавливаются сдвижные двери, которые позволяют

0: Пиперсоне буквально вышагивать из машины с королевским достоинством. На капоте эмблема Феникса, которую вырезают вручную. А на кузов наносят 7 слоев лака и краски. При этом мастера вручную полируют его водой прямо в процессе нанесения. В итоге получается глубокий блеск, в котором отражается все вокруг. А секретом такой техники в мире владеют всего несколько сертифицированных специалистов.
1: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.

Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. В этом сыре дырочки большие, а цена, наоборот, маленькая. Во всех супермаркетах «Миндаль». Сыр «Маздам» традиции сыроваров. Всего 599 рублей 99 копеек за килограмм. Нарезайте щедрее. За такую цену можно. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.

0: куче всего.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-0406. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-0406.
2: Финансовая услуга предоставляется ООО «ТПБ Банк». Акция действует до 31 октября 2026 года. Информацию об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, количество идей уменьшится, но зато они станут более конкретными. Это день реалистичного подхода к будущему. Тельцы, придется выходить из зоны комфорта. Это даст вам шанс увидеть ситуацию с новой, весьма неожиданной стороны. Близнецы, вы увидите потенциальные пути реализации своих желаний, однако для их осуществления все-таки придется что-то делать, а не просто ждать. Раки, день расширения горизонтов, люди или события этого дня натолкнут вас на совершенно новые идеи. Львы, появятся возможности для долгожданных поездок, как личных, так и деловых. Будьте готовы действовать быстро. Девы, вы можете получить интересную информацию, способную изменить траекторию вашего движения. Это хороший день для начала учебы. Весы, у вас пока мало данных для принятия решений. Копите информацию, наблюдайте, действуйте еще рано. Скорпионы, для вас откроются двери, которые раньше были плотно закрыты. Не стоит упускать этот шанс. Стрельцы, ваш круг контактов или интересов может расшириться. Это принесет выгоду, но не прямо сейчас, придется дожидаться будущего. Козероги, можно ждать обнадеживающих событий, возможно, встречи с человеком, который изменит вашу жизнь. Водолеи, не отказывайтесь от предложений, если они появятся. Это тот случай, когда нужно сначала действовать, а потом думать. Рыбы, не стоит откладывать дела на потом. Подхваченные общим энтузиазмом, вы сможете сделать гораздо больше того, что планировали.
3: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 7 октября, в Самаре ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой, местами умеренный дождь, ветер юго-западный с порывами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на среду составит от 4 до плюс 9 градусов. Завтра после полудня столбики и термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 12 до 17 градусов тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Мегаполис.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Звони 211-04-06. А также при покупке окна натяжной потолок в подарок. Звони 211-04-06.
1: Финансовую услугу предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 31.09.2026 года. Информацию об организации акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке получения можно узнать на сайте госокно63.ру.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».

0: 103.6 FM.
1: Радио Мегаполис.
2: Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра, доживем нашим.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, количество идей уменьшится, но зато они станут более конкретными. Это день реалистичного подхода к будущему. Тельцы, придется выходить из зоны комфорта. Это даст вам шанс увидеть ситуацию с новой, весьма неожиданной стороны. Близнецы, вы увидите потенциальные пути реализации своих желаний, однако для их осуществления все-таки придется что-то делать, а не просто ждать. Раки, день расширения горизонтов, люди или события этого дня натолкнут вас на совершенно новые идеи. Львы, появятся возможности для долгожданных поездок, как личных, так и деловых. Будьте готовы действовать быстро. Девы, вы можете получить интересную информацию, способную изменить траекторию вашего движения. Это хороший день для начала учебы. Весы, у вас пока мало данных для принятия решений. Копите информацию, наблюдайте, действуйте еще рано. Скорпионы, для вас откроются двери, которые раньше были плотно закрыты. Не стоит упускать этот шанс. Стрельцы, ваш круг контактов или интересов может расшириться. Это принесет выгоду, но не прямо сейчас, придется дожидаться будущего. Козероги, можно ждать обнадеживающих событий, возможно, встречи с человеком, который изменит вашу жизнь. Водолеи, не отказывайтесь от предложений, если они появятся. Это тот случай, когда нужно сначала действовать, а потом думать. Рыбы, не стоит откладывать дела на потом. Подхваченные общим энтузиазмом, вы сможете сделать гораздо больше того, что планировали.
3: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Радио «Мегаполис».

дождливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то что очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решишь.

0: Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.
1: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.